Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM. You don't fool.

Радио «Мегаполис».

0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Мегаполис.
1: На-на-на.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов и 1 минута, на улице плюс 11 градусов сейчас, днем плюс 12-14, дождь временами сильный. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Школьники смогут рассказать о своих проблемах по телефону доверия. Он заработает 11 сентября и будет предназначен для приема обращений учащихся по любым вопросам. Рассказать, в частности, можно будет о конфликтных ситуациях в школе, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр заверил, что сотрудники ведомства обязательно будут разбираться в каждой конкретной ситуации, описанной в звонке на горячую линию. Самарской госавтоинспекции заявили, что массовых штрафов за вынужденные остановки в очередях на АЗС не будет. Системы фото-видеофиксации на наиболее загруженных участках у автозаправок уже перенастроены. Фиксация остановок в неположенных местах отключена. Штрафа за стоянку в зоне действия знака «Остановка запрещена» не будет, а если он уже пришел, его можно и нужно обжаловать. В госавтоинспекции по каждому такому обращению принимают решение в пользу водителя. Основание – малозначительность нарушения или действия в условиях крайней необходимости. Самарская область заняла 42-е место в рейтинге самых перспективных регионов для трудоустройства по версии сервиса HeadHunter. По итогам первого полугодия медианная предлагаемая зарплата в губернии составила 70 тысяч рублей. Уровень безработицы в области остается низким – 1,5%. При этом только 9,5% соискателей ориентированы на трудоустройство за пределами региона. Лидерами рейтинга наиболее перспективных регионов для трудоустройства стали Татарстан, Башкортостан и Амурская область. В лесах в ближайшие дни может начаться вторая в сезоне волна сбора грибов. По словам синоптиков, все дело в удачном сочетании погодных факторов. После сентябрьских дождей и кратковременного похолодания ожидается потепление. А такие условия почти идеальны для грибов. Ожидается, что в первую очередь в лесах появятся опята, маслята и белые грибы. По данным Приволжского гидрометцентра, в первой половине недели в Самарской области прогнозируются достаточно низкие дневные температуры, всего плюс 12-16 градусов, а также сильные дожди и порывистый ветер. Завтра осадки пойдут на спад, а столбики термометров приблизятся к 20-градусной отметке. А дальше потепление продолжится. Матвей Сафонов номинирован на приз лучшему вратарю мира этого года по версии France Football. Голкипер ПСЖ стал первым российским вратарем, номинированным на эту награду. В 2026-м Сафонов вместе с парижским клубом выиграл чемпионат Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Победителя объявят 26 октября. Доллар на сегодня 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей и 50 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет облачно, дождь, временами сильный, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду температура днем до плюс 12-14 градусов. Сейчас в Самаре плюс 11.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, гармоничный день. Большая часть проблем либо временно отпустит, либо будет скрыт из глаз. Тельцы, потребуется терпение и самоконтроль. Возможны ссоры по пустякам и существенное расхождение во взглядах на дальнейшие планы. Близнецы, возможны глупые ошибки из-за спешки или желания поскорее с чем-то покончить. Тормозите принятие решений. Раки, возможно недоразумение при поиске информации или контактах. С большой осторожностью пользуйтесь искусственным интеллектом и чужими советами. Львы, тот день, когда лучше сначала прочитать инструкцию. Собственные расчеты и логика могут подвести. Дева, день прояснения деталей. Возможно, вам придется отказаться от помощи других людей, она окажется слишком обременительной. Весы, хороший день для завершения дел или хотя бы каких-то их этапов. Также неплохо было бы совершить давно запланированные покупки. Скорпионы, отличный момент для начала обучения. Возможно, его первый этап пройдет неожиданно или в неформальной обстановке. Стрельцы, будьте внимательны к деталям происходящего. Именно в них могут скрываться как подвох, так и потенциальная сила. Козероги, не стоит откладывать поход к врачу. Это день внимания к нуждам своего организма и к своему самочувствию. Водолеи, день активных переговоров или, возможно, уговоров. Вы получите много новой информации, которая может повлиять на ваше мнение. Рыбы. Принятые решения могут оказаться настолько эмоционально окрашенными, что позже вы будете удивляться тому, что их приняли. Будьте осторожней.
0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM.

0: 7.20. Самаре продолжает нас радовать музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. Если бы еще и погода присоединялась. Вот погода в последние дни нас что-то не радует. Холодно сейчас в Самаре, всего плюс 11 градусов. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Доброе утро. На календаре среда, 9 сентября. Встречаем прямо сейчас Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новейший китайский телескоп впервые запечатлел более миллиона звезд одновременно. Первый снимок ознаменовал завершение строительства обсерватории в провинции Цинхай на северо-западе страны и переход телескопа к этапу научных наблюдений. На снимке видны туманность Северной Америки, туманность Пеликана и более миллиона окружающих их звезд Млечного Пути. Изображение было получено за одну экспозицию и наглядно продемонстрировало возможности телескопа по наблюдению больших участков неба. Телескоп за раз способен охватить участок неба площадью почти 9 квадратных градусов. Это соответствует площади более 40 полных лун. Первый снимок был создан путем объединения 200 изображений, каждое из которых снималось с выдержкой 0,3 секунды. Полученная картинка позволяет обнаруживать небесные объекты, которые примерно в миллион раз слабее предела видимости человеческого глаза.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня облачно, будет дождь, временами сильный, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура днем 12-14 градусов. Сейчас в Самаре плюс 11.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: find you very attractive. I've noticed you around.
1: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 7.43 в Самаре на радио Мегаполис «Золотые хиты». С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро среды, на календаре 9 сентября. Сегодня день рождения, свой празднует знаменитый британский актер Хью Грант. Кое-что интересное о нем Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые, всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. «Миндаль», делаем жизнь вкуснее.
3: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8 927 601 88 82. 8 927 601 88 82.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары. Прямо сейчас, по данным Яндекс.Карт, на 4 балла загружено движение. Длиннее всего пробки на Новосадовой, от Советской Армии до Глазной больницы, на Московском шоссе, от проспекта Кирова до Нововокзальной, и от Ташкентской до Георгия Димитрова, на Ракитовском шоссе, от заезда проспекта Карла Маркса, на 22-го подъезда от Гагарина до Заводского шоссе.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. В Самаре 7 часов 47 минут. Катя Григорьева прямо сейчас с нами на радио «Мегаполис».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 сентября 1960 года в Лондоне родился король романтических комедий, который ненавидит, когда его так называют, Хью Грант. Однажды ему надоело амплуа милого красавца, и в последние годы он создал целую галерею колоритных мерзавцев, начиная с «Облачного атласа», где сыграл аж 6 антигероев, и заканчивая «Еретиком». Правда, недавно вернулся к роли обаятельного мерзавца в последнем фильме о Бриджит Джонс. Хью Грант – имя реальное. У актера ирландские, голландские, французские и бельгийские корни. Отец был офицером британской армии, а мама – школьным учителем французского. Хью поступил в колледж Оксфорда на английскую литературу, но там увлекся театром, а потом попал в кино. У Хью было множество интрижек и 5 детей от 2 разных женщин. В 2018-м он женился в 58 лет на Анне Эберштейн, которая на 20 лет моложе, и она родила ему 3 детей. Повезло ли ей? Вопрос. Ведь в быту Грант – фанат чистоты. Никогда не повесит рубашку на стул и не носит одну вещь 2 дня подряд. Когда он был холостяком, шутил: «Трижды подумайте, если вдруг соберетесь за меня замуж».
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 8.43 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты» вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного утра. На календаре среда, 9 сентября. Какой овощ первым был выращен в космосе? Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорош.

0: хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев от Элика. 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
2: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8 927 601 88 82. 8 927 601 88 82.
4: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
5: Для зрителей старше 6 лет.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Смотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 6 баллов из 10. Самые крупные пробки на Новосадовой, от Шверника до Постникова оврага, на Московском шоссе, от 22-го парсъезда до 4-го проезда, и от Гагарина до 4-го проезда, на Нововокзальной, от Ставропольской до Старозагора, на Ракитовском шоссе, от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM. Чиси.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8.49. Катя Григорьева на радио Мегаполис.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 сентября – Всероссийский день лука, одной из древнейших овощных культур. Древние египтяне верили, что кольца луковиц символизируют вечную жизнь и помещали в гробницы фараонов. В Древнем Риме луком кормили воинов для укрепления силы и боевого духа. В русский язык слово «лук» в значении растения пришло из германских языков, а «лук» в значении оружия от праславянского корня в значении «гибкий». Это слова-омонимы. Латинское название «алюм» дал репчатому луку шведский ученый Карл Линней. Оно связано с кельтским словом «аль», то есть «жгучий». Вкус лука зависит от региона выращивания. Чем севернее, тем он острее и злее. За короткое лето лук торопится созреть до холодов и накапливает больше эфирных масел, которые и придают жгучий вкус, резкий аромат и способность долго храниться. За долгое южное лето лук успевает накопить сахара, и он более сладкий и нежный. Лук – первый овощ в космосе. В 1971-м советские космонавты на станции «Салют-1» вырастили его и съели на обед.
4: Нет, не может жить без лука кулинарная наука. Не может жить без лука.
5: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: можно только в том случае, если регулярно делаешь это. А что именно, как вы думаете? 250721, номер для ваших вариантов. Дозванивайтесь, предлагайте их, желаю удачи. 250721. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. На 6 баллов загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Пробка почти на час на Московском шоссе от проспекта Кирова до 4-го проезда. Там скорость потока не превышает 6 км в час. Еще на одном участке Московского шоссе также примерно на час можно задержаться. От Киевской до 4-го проезда там скорость потока 3 км в час не превышает. На Новосадовой пробка минут на 20 от Шверника до Глазной больницы. Затруднение минут на 7-8 на Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса и на Заводском от Кабель до 22-го подъезда.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Возьми меня с собой.
1: 9.15. Самарин, радио Мегаполис. Начался невероятный вопрос. Звучит он так. 9 из 10 считают, что чувствовать себя полностью довольным жизнью можно только в том случае, если регулярно делаешь это. О чем речь? Что именно? Как обычно, вариантов может быть много, но есть один единственный правильный, который у нас загадан. 25-070-21, номер для ваших вариантов. Удачи! Доброе утро, слушаю вас.
2: Доброе утро. Я так думаю, что, может быть, высыпаться?
1: Высыпаться. Придерживаетесь такого мнения? Что чувствовать себя полностью довольным жизнью можно, если высыпаешься. Ну, как и большинство из нас, это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Сегодня, как вчера, тоже все было просто. Да, 9 из 10, подавляющее большинство считают, что чувствовать себя полностью, абсолютно довольным жизнью можно только в том случае, если регулярно высыпаешься, хорошо спишь. Как зовут вас?
2: Борис,
1: поздравляю с победой, блестяще, молодец. Получаете вы 2 билета в кинотеатр «Синема Парк» благодаря догадливости.
2: Спасибо большое, с добрым утром. Я Борис, с улицы Буянова, разгадал невероятный вопрос. Спасибо большое.
1: Завтра, как обычно, после 9 утра на радио Мегаполис новый невероятный вопрос. Участвуйте и тоже побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Овен, гармоничный день. Большая часть проблем либо временно отпустят, либо будет скрыт из глаз. Тельцы, потребуется терпение и самоконтроль. Возможны ссоры по пустякам и существенное расхождение во взглядах на дальнейшие планы. Близнецы, возможны глупые ошибки из-за спешки или желание поскорее с чем-то покончить. Тормозите принятие решений. Раки, возможно, недоразумение при поиске информации или контактах. С большой осторожностью пользуйтесь искусственным интеллектом и чужими советами. Львы, тот день, когда лучше сначала прочитать инструкцию. Собственные расчеты и логика могут подвести. Девы, день прояснения деталей. Возможно, вам придется отказаться от помощи других людей, она окажется слишком обременительной. Весы. Хороший день для завершения дел или хотя бы каких-то их этапов. Также неплохо было бы совершить давно запланированные покупки. Скорпионы. Отличный момент для начала обучения. Возможно, его первый этап пройдет неожиданно или в неформальной обстановке. Стрельцы. Будьте внимательны к деталям происходящего. Именно в них могут скрываться как подвох, так и потенциальная сила. Козероги. Не стоит откладывать поход к врачу. Это день внимания к нуждам своего организма и к своему самочувствию. Водолеи. День активных переговоров или, возможно, уговоров. Вы получите много новой информации, которая может повлиять на ваше мнение. Рыбы. Принятые решения могут оказаться настолько эмоционально окрашенными, что позже вы будете удивляться тому, что их приняли. Будьте осторожней.
4: Самара. 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 21 минута, плюс 12 часов за окном. Днем будет примерно так же. Обещают дождь, временами сильный. На 103.6 FM мы сейчас послушаем с вами Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новейший китайский телескоп впервые запечатлел более миллиона звезд одновременно. Первый снимок ознаменовал завершение строительства обсерватории в провинции Цинхай на северо-западе страны и переход телескопа к этапу научных наблюдений. На снимке видны туманность Северная Америка, туманность Пеликана и более миллиона окружающих их звезд Млечного Пути. Изображение было получено за одну экспозицию и наглядно продемонстрировало возможности телескопа по наблюдению больших участков неба. Телескоп за раз способен охватить участок неба площадью почти 9 квадратных градусов. Это соответствует площади более 40 полных лун. Первый снимок был создан путем объединения 200 изображений, каждое из которых снималось с выдержкой 0,3 секунды. Полученная картинка позволяет обнаруживать небесные объекты, которые примерно в миллион раз слабее предела видимости человеческого глаза.
4: Реклама. Ковры премиум-класса в Самаре на Карла Маркса 55.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Fabric.ru. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», и там, где разгадали мы уже сегодняшний невероятный вопрос, звучал он так: 9 из 10 считают, что чувствуют себя полностью довольным жизнью можно только в том случае, если регулярно делаешь это. Что именно? Я спрашивал. Правильный ответ: если высыпаешься, хорошо спишь, сказал нам Борис Сульц-Буянова и выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Удачи вам тоже в невероятном опросе на радио «Мегаполис». По утрам в будни разгадываем его после 9. 9:30 в Самаре через минуту. Подробный прогноз погоды на сегодняшнюю среду. Сначала краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. Правительство готовит новые меры по стимулированию рождаемости. Их разработают к лету следующего года, говорится в перечне поручений премьера Мишустина по итогам встречи с членами Совета Федерации. В Самарской госавтоинспекции заявили, что массовых штрафов за вынужденные остановки в очередях на АЗС не будет. Системы фото-видеофиксации на наиболее загруженных участках у автозаправок уже перенастроены. Фиксация остановок в неположенных местах отключена. С 1 октября между Самарой и Пензой взамен дневного экспресса запустят электропоезд «Финис» на 400 мест. Он будет отправляться из Самары около 7 вечера, а в обратном направлении около 7 утра. Время в пути 3,5 часа. Финист может развивать скорость до 160 км в час. Германский автоконцерн Volkswagen изучает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati. Компания в последнее время развивалась весьма успешно, и немалую роль в этом сыграла аура премиального бренда, своего рода Ferrari в мире мотоциклов.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня облачно, будет дождь, временами сильный, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура днем до 12-14 градусов. Сейчас в Самаре плюс 12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 43 минуты. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра среды на календаре 9 сентября. Кто из мировых кинозвезд празднует сегодня свой день рождения, Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Какую обещают погоду?
5: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
4: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
5: Бронируем на mastryuki.ru.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: На радио «Мегаполис» дорожная сводка. К этой минуте движение в Самаре на 6 баллов загружено по данным Яндекс.Карт. Пробка почти на час на Московском шоссе на участке от Мичурина до 4-го проезда. Также на Московском от проспекта Кирова до 4-го проезда можно потерять минут 40. На Советской Армии от Тихвинской до Антонова-Овсеенко затор минут на 30. 40-минутная пробка на Гагарина от Революционной до Московского шоссе. И также на Гагарина еще от Тухачевского до Революционной затор минут на 8-10.
6: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, 9 часов 49 минут в Самаре. Встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 сентября 1960 года в Лондоне родился король романтических комедий, который ненавидит, когда его так называют, Хью Грант. Однажды ему надоело амплуа милого красавца, и в последние годы он создал целую галерею колоритных мерзавцев, начиная с «Облачного атласа», где сыграл аж 6 антигероев, и заканчивая «Еретиком». Правда, недавно вернулся к роли обаятельного мерзавца в последнем фильме о Бриджит Джонс. Хью Грант – имя реальное. У актера ирландские, голландские, французские и бельгийские корни. Отец был офицером британской армии, а мама – школьным учителем французского. Хью поступил в колледж Оксфорда на английскую литературу, но там увлекся театром, а потом попал в кино. У Хью было множество интрижек и 5 детей от 2 разных женщин. В 2018-м он женился в 58 лет на Анне Эберштейн, которая на 20 лет моложе, и она родила ему 3 детей. Повезло ли ей? Вопрос. Ведь в быту Грант – фанат чистоты. Никогда не повесит рубашку на стул и не носит одну вещь 2 подряд. Когда он был холостяком, шутил: «Трижды подумайте, если вдруг соберетесь за меня замуж».
4: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

Без 1:10 Самарин, радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, на улице плюс 12 градусов, днем плюс 12-14, дождь, временами сильный. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Власти и маркетплейсы до конца года оценят необходимость восстановления складской инфраструктуры, пострадавшей в результате атак, заявили в Минпромторге. Там отметили, что говорить о полном восстановлении всех поврежденных логистических центров пока преждевременно. Маркетплейсы продолжают подсчитывать ущерб и переориентируют логистические потоки, в том числе на небольшие партнерские сортировочные центры. До конца года власти вместе с руководством маркетплейсов также оценят необходимость участия государства в восстановлении складов. Напомню, в Самарской области минувшим летом были атакованы логистические центры «Wildberries» и «Озона». Склад ВБ под Новосемейкино был полностью уничтожен огнем. Чапаевский склад «Озона» выгорел более чем на 60%. В Самаре отмечать День города начнут 11 сентября. Программу празднования 440-летия обнародовали городские власти. Несмотря на круглую дату, в этом году традиционного большого концерта со звездами эстрады на площади Куйбышева не будет, как и праздничного салюта. Как отметил мэр Иван Носков, из соображений безопасности большая часть мероприятий пройдет в закрытых помещениях. В День города можно будет бесплатно посетить все муниципальные музеи. На набережной состоится выставка-ярмарка «Сделано в Самаре». Всего на различных площадках пройдет более 2000 мероприятий. Сеть «Одежды твое» могут признать банкротом. Транспортная компания «Поволжье Транс» заявила о намерении обратиться в суд с требованием признать владельца сети несостоятельным. Сейчас стороны спорят из-за 40 миллионов рублей, пишет «Коммерсант». Эксперты отмечают, что у «Твое» растут убытки, закрываются магазины и часто меняется руководство. В прошлом году чистый убыток компании превысил 620 миллионов рублей. При этом заявление о банкротстве еще не означает, что сеть действительно обанкротится. Кредиторы иногда используют такую меру, чтобы добиться выплаты долга. Число прямых рейсов между Самарой и Китаем заметно выросло. В Минтрансе сообщили, что авиакомпании двух стран выполняют 309 рейсов в неделю против 230 годом ранее. Рост составил почти 35%. Увеличивается и пассажиропоток. Россия и Китай планируют и дальше расширять авиасообщения, в том числе за счет новых межрегиональных маршрутов. Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер в дуэте с бельгийкой Элисой Мертенс вышла в полуфинал US Open в парном разряде. В четвертом круге их соперницами были китаянка Се Шуэй и латвийка Елена Остапенко. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7-5, 6-3. Российско-бельгийский дуэт за выход в финал сразится с парой чешской теннисистки Катержины Синяковой и американки Тейлор Таунсенд. В случае выхода в финал Шнайдер и Мертенс получат 500 тысяч долларов, а за титул – 1 миллион долларов на двоих. Доллар на сегодня 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей и 50 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре облачно, будет дождь, временами сильный, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду, температура днем до плюс 12-14. Сейчас в Самаре 12 градусов.
2: Реклама.
3: Света, я в таком восторге!
4: От чего?
3: Была в медицинском центре «Самарский». Надо было УЗИ щитовидки сделать. А у них там акция выгодная. 6 видов УЗИ всего за 6800 рублей. За один раз все проверила и порядок. Так что рекомендую.
4: Телефончик подскажешь?
3: Записывай. Медицинский центр «Самарский». 302-13-00.
5: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 10 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM узнаем о новой версии самого патриотичного российского автомобиля.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Обновленный УАЗ «Патриот» будет называться «Патриот X». Его серийное производство запустят в конце осени. На модель спустя 10 лет возвращается дизельный двигатель. Это двухлитровый мотор мощностью 136 лошадиных сил. Работать он будет с новой шестиступенчатой механикой. Прежний бензиновый двигатель тоже останется, и его также состыкуют с новой коробкой. А вот автоматическую трансмиссию обещают внедрить только к 2028 году. «Патриот X» получит новую светодиодную оптику, измененную переднюю панель и новый руль с магниевым каркасом. Управлять новой раздаточной коробкой будет шайба. Ее вращать гораздо удобнее, чем с усилием дергать рычаг. А еще должны вернуться фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней. Цена «Патриота» сейчас начинается от 1 925 000 рублей. Вероятно, X-модификация станет дороже.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
8: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю отличного утра среды на календаре 9 сентября. В Самаре 10 часов 20 минут. На улице плюс 12, плюс 12, 14 в течение дня. Дождь временами сильный. На 103.6 FM слушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Палеонтологи нашли окаменелости гигантского скорпиона, бродившего по Древней Британии за миллионы лет до появления лесов. Находка может изменить представление о том, как и когда членистоногие впервые достигли гигантских масштабов. Древние окаменелости хранились в коллекции Музея естественной истории более 150 лет, пока на них не обратили внимание ученые из Манчестерского университета Великобритании и Музея естественной истории. Они пришли к выводу, что, вероятно, обнаружили следы крупнейшего скорпиона, когда-либо встречавшегося исследователям. Огромная членистоногая достигала примерно 1 метра в длину, а его клешни – больше 16 сантиметров. Жил он около 415 миллионов лет назад, когда экосистемы на суше только развивались. Возможно, он частично обитал в воде, где жизнь к тому времени была уже достаточно разнообразной. На это указывают и окаменелости. На некоторых образцах сохранились скульптуры, напоминающие черты современных ракообразных. На суше уже появились небольшие растения и грибы, но лесов еще не было. Получается, скорпион жил еще до периода, когда уровень кислорода в атмосфере вырос благодаря распространению лесов. Тогда ученые предположили, что скорпион жил в эпоху, когда не было других крупных хищников, конкурирующих за ресурсы, и это позволило ему доминировать над окружающей средой. Но по мере развития экосистем сохранять такое положение становилось все труднее.
3: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: sunday.ru. Хочешь всего от 200 рублей за метр квадратный? Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.

0: Энигма на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре половина 11-го, за окном плюс 12 градусов. Дальше на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на среду. Прежде коротко о свежих новостях. На радио «Мегаполис» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре отмечать День города начнут 11 сентября. Программу празднования 440-летия обнародовали городские власти. Концерта со звездами на площади Куйбышева не будет, как и праздничного салюта. Условия семейной ипотеки могут кардинально измениться с 1 октября. Вместо единой ставки в 6% банки могут перейти на дифференцированные условия в зависимости от количества детей в семье. Во-вторых, льготную ставку могут фиксировать не на весь срок, а только на 15 лет. После этого условия пересмотрят с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Гроза с сильным ветром ожидается в Самарской области сегодня. Об этом предупреждает Приволжский гидрометцентр. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В МЧС рекомендуют отложить работу на высоте, не парковать автомобили под деревьями. Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер в дуэте с бельгийкой Элисе Мертенс вышла в полуфинал US Open в парном разряде. В четвертом круге их соперницами были китаянка Се Шувей и латвийка Елена Остапенко.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня облачно будет, дождь, временами сильный, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 12-14. Сейчас в Самаре 12 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В ЮКО знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детайлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
3: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой Whitebox. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 46 минут. Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 сентября – Всероссийский день лука, одной из древнейших овощных культур. Древние египтяне верили, что кольца луковиц символизируют вечную жизнь и помещали в гробницы фараонов. В Древнем Риме луком кормили воинов для укрепления силы и боевого духа. В русский язык слово «лук» в значении растения пришло из германских языков, а «лук» в значении оружия от прославянского корня в значении «гибкий». Это слова-омонимы. Латинское название «алюм» дал репчатому луку шведский ученый Карл Линней. Оно связано с кельтским словом «аль», то есть «жгучий». Вкус лука зависит от региона выращивания. Чем севернее, тем он острее и злее. За короткое лето лук торопится созреть до холодов и накапливает больше эфирных масел, которые и придают жгучий вкус, резкий аромат и способность долго храниться. За долгое южное лето лук успевает накопить сахара, и он более сладкий и нежный. Лук – первый овощ в космосе. В 1971-м советские космонавты на станции «Салют-1» вырастили его и съели на обед.
4: Нет, не может жить без лука кулинарная наука. Не может жить без лука.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Мегаполис.

0: реклама. Добрые. Ищите хорошие окна?
1: Да!
0: Хотите выгодные цены?
1: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
2: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
3: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
4: Для зрителей старше 6 лет.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, на улице плюс 12, днем плюс 12, 14, дождь, временами сильный, новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Госдуме подтвердили планы разобраться с теневым прокатом зарубежного кино. По словам депутатов, планы по борьбе с незаконными показами сохраняются, поскольку демонстрация фильмов без прокатных удостоверений – это нарушение закона, пишет газета.ру. Издание напоминает, что ранее стало известно, что премьеру «Новых мстителей» и «Дюны» могут отложить до весны 2027 года. Суд Москвы обязал дропера из Тольятти вернуть 114 миллионов рублей Ларисе Долиной в счет возмещения ущерба. Напомню, в ноябре прошлого года некоторые участники схемы, в рамках которой мошенники обманом вынудили артистку продать жилье, а вырученные средства вывели через цепочку переводов, получили реальные сроки. Тольяттинец был отправлен в колонию на 4 года. Август стал рекордным месяцем в сегменте автокредитования с начала этого года, пишет «Коммерсант». В последний месяц лета банки выдали потенциальным покупателям автомобилей почти 184 миллиарда рублей. Росту способствовало обострение ситуации с нехваткой топлива. В результате вырос спрос на электромобили и автомобили на дизельном топливе. При этом средний размер автокредита в августе этого года составил 1 580 000 рублей. В лесах в ближайшие дни может начаться вторая в сезоне волна сбора грибов. По прогнозам синоптиков, все дело в удачном. По словам синоптиков, все дело в удачном сочетании погодных факторов. После сентябрьских дождей и кратковременного похолодания ожидается потепление. Такие условия почти идеальны для грибов. Ожидается, что в первую очередь в лесах появятся опята, маслята и белые грибы. Напомню, по данным Приволжского гидрометцентра, до четверга включительно в Самарской области прогнозируются достаточно низкие дневные температуры, всего плюс 12-16 градусов, а также сильные дожди и порывистый ветер. С пятницы осадки прекратятся, столбики термометров ползут вверх, на выходных ожидается 20-градусное тепло. Россияне чаще всего берут отгул в пятницу перед уходом в отпуск. Данные исследования приводит газета.ру. По данным аналитиков, за один или два дня до начала планового отпуска количество заявлений на дополнительный выходной увеличивается в 2,5 раза. Сотрудники берут отгул, чтобы продлить отпуск за счет выходных или успеть подготовиться к поездке без спешки. На втором месте по популярности выходной после длинных праздников. Часто отгул сотрудники компании берут в первый рабочий день после 31 декабря. Третья характерная точка – осенние и весенние месяцы, когда сотрудники особенно остро чувствуют усталость от смены сезонов. Доллар на сегодня 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей и 50 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре будет облачно, дождь, местами сильный, ветер северо-западный, с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура днем до плюс 12-14. Сейчас в Самаре плюс 12.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Лиз Маклернан с кавер-версией знаменитой баллады «Woman in Love» на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного продолжения дня. Среда сегодня, 9 сентября. В ближайшие 15 минут на 103.6 FM мы будем наслаждаться любимой музыкой без перерывов на подходе Шаде «Smooth Operator» на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Реклама. Добрые. Ищите хорошие окна?
1: Да!
0: Хотите выгодные цены?
1: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
2: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
3: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио

0: Милиция ТТЮ на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В Самаре 11 часов 33 минуты. Далее на 103.6 FM примерно 10 минут музыки без остановок. Алекс Уоррен на очереди с суперхитом Fever Dream. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Миноборнауки допустил изменение правил приема вуза из-за олимпиадников, передает ТАСС. Ранее в Госдуме заявили, что оптимальным решением стало бы введение единого порядка для всех вузов, при котором олимпиадники и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджет по отдельным квотам. Власти и маркетплейсы до конца года оценят необходимость восстановления складской инфраструктуры, пострадавшей в результате атак дронов, заявили в Минпромторге. Напомню, минувшим летом беспилотники атаковали логистические центры Вайлдберриса и Озона в Самарской области. Склад ВБ под Новосемейкино был полностью уничтожен, чапаевский склад Озона выгорел более чем наполовину. В Самаре большая часть мероприятий по случаю празднования Дня города пройдет в закрытых помещениях из соображений безопасности. Всего на различных площадках с 11 по 13 сентября пройдет более 2000 мероприятий. Можно будет бесплатно посетить все муниципальные музеи. На набережной состоится выставка-ярмарка, сделана в Самаре. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется с середины сентября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что с начала сентября началось формирование школьных и дошкольных коллективов, количество контактов увеличивается. Напомню, в Самарской области стартовала прививочная кампания против гриппа.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня облачно, будет дождь, временами сильный, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура днем до 12-14 градусов. Сейчас в Самаре плюс 12.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Наталья Имбрулья на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим. Впереди на 103.6 FM подборка хитов из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этом отрезке Леди Гага, «Папарацци», «Hunter» от «Дайдо» и «Бон Джови».
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: 63.ru.
1: Хочешь? Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Сара Коннор на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. Далее на 103.6 FM подборка хитов из золотой коллекции радио «Мегаполис». В этом отрезке проект «Рио Shine On». Еще раньше группа «Eurythmics» и «Billie Jean».
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Проект Рио в золотой коллекции радио Мегаполис. Дальше на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, а потом пятерка лучших песен о любви в их числе. Елка, мир открывается. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В Самарской области в результате атаки дронов несколько строений получили повреждения в одном из СНТ. Мобильные огневые группы сбили беспилотники. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Никто не погиб и не пострадал. Оперативные службы устраняют последствия атаки. Аэропорт Курумыч возобновил прием и отправку самолетов. К этому часу задерживается вылет 9 рейсов, в том числе в Екатеринбург, Сухуми, Москву, Минеральные воды, Батуми, Анталию, Ереван и Сочи. Рейс в Нижневартовск авиакомпании

0: Азимут отменен. Миноборнауки может изменить правила поступления в вузы из-за олимпиадников. Об этом ТАСС сообщили в партии ЛДПР. Там предложили разделить бюджетные места для победителей олимпиад и выпускников, поступающих по результатам ЕГЭ. По мнению депутатов, олимпиадники не должны уменьшать число мест в общем конкурсе. В Миноборнауки сообщили, что решение примут после анализа результатов нынешней приемной кампании. В Самаре утвердили планировку территории для нового этапа Фрунзенского моста. Будущая дорога пройдет от улицы Шоссейной до городской черты. Ее задача – связать сам Фрунзенский мост с трассой центр Поволжье-Урал. В итоге появится дополнительный выезд из Самары. На реализацию этого этапа планировали выделить около 3 миллиардов 700 миллионов рублей. Изначально старт строительства намечали на текущий год, а окончание – на 2028. Однако начало работ сдвинется на более поздний срок. Гроза с сильным ветром ожидается сегодня в Самарской области, предупредили в Приволжском гидрометцентре. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В МЧС рекомендуют отложить работу на высоте, не парковать автомобили под деревьями. Дожди, по прогнозам, отступят не раньше пятницы. Сегодня днем прохладно, до плюс 12-15, в четверг до плюс 17 градусов. К выходным в регионе потеплеет до плюс 20 и выше. Власти и маркетплейсы до конца года оценят необходимость восстановления складской инфраструктуры, пострадавшей в результате атак беспилотников. Об этом заявили в Минпромторге. Там отметили, что говорить о полном восстановлении всех поврежденных логистических центров пока преждевременно. Напомню, в Самарской области минувшим летом были атакованы логистические центры Вайлдберриса и Озона. Склад ВБ под Новосемейкино был полностью уничтожен огнем. Чапаевский склад Озона выгорел более чем наполовину. Минкульту хотят дать право запрещать концерты скандальных артистов. С такой инициативой выступили в Общественной палате. При этом полностью отказываться от выступлений зарубежных исполнителей общественники не предлагают. Там считают, что выбор артистов остается на совести организаторов, передает ТАСС. Эта инициатива прозвучала на фоне сообщений о возможном концерте Канье Веста в Петербурге. Проведение этого шоу официально пока не подтверждено. Доллар на сегодня 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей и 5 копеек. На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 10 сентября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла. Сегодня в городе дождливо и ветрено и до плюс 12-14.
1: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentre.ru.
2: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
4: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 10 сентября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла. Сегодня в городе ветреные дождливые до плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры премиум класса в Самаре на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: Fabrik.ru.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис». Хотите новой музыки? Сделайте громче радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 163.ru.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 10 сентября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла. Сегодня в городе ветреные дождливые до плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Авто 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Медведь».

0: на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 10 сентября, в Самаре ожидает облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла. Сегодня в городе ветреные дождливые до плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Я новый.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры больших размеров на Карла Маркса 55.
2: К новому учебному году. Занимательная математика от супермаркетов «Миндаль». Пломбир плюс шоколад равно 29 рублей 99 копеек. До 15 сентября эскимо от Сампо 63 грамма по уникально низкой цене 29,99. Вот такие задачки мы любим решать каждый день. «Миндаль». Начинаем учебный год вкусно.
3: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. «Металлобаза» реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 10 сентября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла. Сегодня в городе ветреные дождливые до плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Ты меня на рассвете разбудишь. Проводить

0: тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и Лаунж. Пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Обама.
1: Хочешь? Всего от 200 рублей за метр квадратный. Металлобаза реализует профнастил всего от 200 рублей за метр квадратный. Записывай. Телефон для связи. 8-927-601-88-82. 8-927-601-88-82.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
1: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 10 сентября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, ветер северо-восточный. Температура воздуха в ночь на четверг составит от 7 до плюс 12 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 8 октября. Самара МТЛ-Арена. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Завтра, 10 сентября, в Самаре ожидает солнечная с прояснениями погода. Места...
1: Масло, молочная колбаса. Во всех супермаркетах «Миндаль». Колбаса молочная от фабрики «Качество» 400 граммов. Всего 259,99. И бутерброд потолще, пожалуйста. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ковры больших размеров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Горячее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, вы можете решить сразу несколько насущных задач, не отлынивать от дел, которые кажутся сложными. Тельцы, могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы. Хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Раки. Ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы. В дело могут вмешаться материальные вопросы. Может банально не хватить денег. Девы. Возможно колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски. Весы, не переживайте, если что-то не получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы, если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке. Иначе можно здорово прогадать. Стрельцы, у вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги, многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренности. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самара, 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставить взять.

0: Радио «Мегаполис».
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.